0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В центре американских и также международных новостей это секретные материалы об НЛО. Самые загадочные факты, которые придали огласке. Опубликованные в пятницу материалы стали первым крупным актом раскрытия информации, осуществленным в рамках февральского исполнительного указа президента Дональда Трампа. Напомню, что этот указ предписывает министру обороны Питу Хексету и федеральным ведомствам рассекретить документы, касающиеся НЛО, неопознанных воздушных явлений UAP и предполагаемых контактов с внеземными цивилизациями. На юге Калифорнии зафиксирована серия землетрясений. Произошло около 350 сейсмических толчков, но, к счастью, никто не пострадал. Трагический инцидент в международном аэропорту Орландо, МСО. Компания Delta Airlines с глубоким прискорбием сообщает о гибели сотрудника этой авиакомпании в результате происшествия в международном аэропорту Орландо, случившегося в ночь на 7 мая. Суд на Кипре удовлетворил запрос об экстрадиции в Соединенные Штаты Америки россиянина. Украинца, ищущего защиты в Штатах, пытались отправить в зону боевых действий. Вместо этого он попросил разрешения уехать в Польшу или в Турцию. Путин сказал, что война идет к завершению. Так ли это на самом деле? А также он назвал Зеленского господином. Как следует читать эти слова и что за ними стоит, размышляют журналисты и эксперты. У пассажиров из Франции и Соединенных Штатов, эвакуированных с круизного лайнера, обнаружили хантавирус. В понедельник 16 американских пассажиров круизного лайнера прибыли в медицинский центр университета Небраски. По сообщению официальных лиц, 15 их находятся в карантинном отделении, один человек в отделении биологической изоляции. Еще двое американских пассажиров лайнера были доставлены самолетом в Атланту для дальнейшего обследования и лечения, сообщили представители властей. По предварительным данным, общее число случаев заражения хантавирусом составляет 10 человек. И в число входят один американский и один французский пассажир, у которых тест дал положительный результат уже после исхода судна. Ну и из 18 жителей нашей страны, которые были репатриированы, 16 находятся в Небраске. Тот, чей тест оказался положительным, помещен в отделение биологической изоляции. 15 человек с отрицательными результатами тестов находятся сейчас на карантине. Тем временем официальные лица утверждают, что риск крупной вспышки заболевания очень низок. Ухань или Ушуя? Так сегодня рассуждают журналисты. И вновь эти два слова в заголовках новостей. Сообщается, что туристы могли заразиться хантавирусом в аргентинском городе Ушуя. Местные жители с этим не согласны. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к данному часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Не жарко будет в Филадельфии на этой неделе, но в основном солнечно и ветрено. Возможно, что в среду будет потеплее, где-то до 75 градусов по Фаренгейту прогреется воздух в Филадельфии, но во второй половине дня может быть дождь, а также дождь может быть и в четверг утром при переменном сильном ветре. В Портленде после 80 градусов тепла. В среду будет гораздо прохладнее, даже не будет и 60 при дождливой погоде. Возможно, что дожди задержатся в Портленде и на четверг, но будет чуть потеплее. На небольшого сетла после 80 градусов по Фаренгейту во вторник будет также прохладненько, в среду где-то около 60, и также возможен дождь. Кстати, и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла синоптики прогнозируют на среду и на четверг сильный ветер.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через Skype, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Ставьте с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Наконец-то долгожданные файлы были опубликованы 8 мая в пятницу. Там сотни ранее не публиковавшихся видео, фотографии и записи, связанных с неопознанными аномальными явлениями, то есть UAP, и с неопознанными летающими объектами UFO. Пентагон написал, что в то время, как предыдущие администрации стремились разубедить американцев в существовании НЛО, президент Дональд Трамп, я цитирую, сосредоточен на обеспечении максимальной прозрачности для общественности, которая в конечном итоге может сама сделать выводы о содержащейся в этих файлах информации. Конец цитаты. Первая публикация включает 162 документа, в том числе старые депеши Госдепартамента, документы ФБР и стенограммы НАСА. При этом Пентагон сообщил, что дополнительные материалы будут опубликованы поэтапно. И вот среди важных материалов. НЛО, замеченные с Луны во время миссии «Аполлон». И среди наиболее впечатляющих материалов оказались именно вот эти. Это изображения и стенограммы, связанные с миссиями НАСА «Аполлон-12» и «Аполлон-17». На одной фотографии, сделанной с поверхности Луны, по-видимому, видны три необъяснимые точки, зависшие в темном небе над Луной. В стенограмме миссии «Аполлон-17» также зафиксировано, как астронавты активно обсуждают загадочные объекты, дрейфующие рядом с космическим кораблем во время полета. Я цитирую, сейчас у нас есть несколько очень ярких частиц или фрагментов, или чего-то подобного, которое проплывает мимо, когда мы выполняем маневр. Конец цитаты, сообщил один из операторов Центра управления полетом. Другой ответил, что там уйма крупных объектов у моего иллюминатора. Просто яркие. Похожи на фейерверк за окном у Рона. Конец цитаты. Пилот миссии «Аполлон-11» Бас Олдрин описал несколько необычных наблюдений во время полета в 1969 году. Первое необычное, что мы увидели, было, кажется, через день после старта или уже довольно близко к Луне. Объект имел значительные размеры, поэтому мы навели на него монокуляр. Конец. Да-да, я сказал Олдрин. Другое наблюдение формировалось постепенно. Не знаю, видел ли я это в первую ночь, но уверен, что видел во вторую. Я пытался уснуть при включенном свете и заметил, что то, что я принял за небольшие вспышки внутри кабины с интервалом в несколько минут. Конец цитаты. Он также сказал, что я наблюдал источник света, который казался довольно ярким, и мы предположили, что это может быть лазер. Конец цитаты. В одном из документов обобщены показания 7 федеральных сотрудников из разных подразделений, которые независимо друг от друга сообщили о наблюдении нескольких UAP на западе нашей страны в течение 2 дней в 2023 году. Согласно этому отчету, некоторые свидетели описывали, я цитирую, сферы, запускающие другие сферы вдалеке, конец цитаты, а также большой светящийся шар, зависший на месте и полупрозрачный объект, сравнимый с прозрачным воздушным змеем. Конец цитаты. Лаборатория ФБР подготовила графическую реконструкцию на основе показаний свидетелей. Эллипсоидный металлический объект бронзового цвета, материализующийся из яркого света в небе длиной в 130-195 фунтов, это 40-60 метров, и мгновенно исчезающий. Конец цитаты. Астронавт миссии Gemini 7 Фрэнк Борман сообщил, что в 1965 году увидел в космосе неопознанный объект. «У нас очень-очень много, похоже, сотни мелких частиц проходят слева на расстоянии примерно 3-4 миль. Это примерно 5 километров, конец цитаты», так сообщил Борман Центру управления полетом. «Похоже на траекторию какого-то аппарата под углом в 90 градусов, конец цитаты», так добавил он. В одном из документов ЭБР, включенных в опубликованный массив документов, утверждается, что человек по имени Пол Перл заявил, будто был членом германских военно-воздушных сил в 1944 году и утверждал, что нацисты создали НЛО. Я цитирую. В этот период он наблюдал летательный аппарат, описанный выше. Он имел форму тарелки около 21 фута, это 6,5 метров в диаметре. Управлялся он по радио и был оснащен несколькими реактивными двигателями по внешнему периметру. Конец цитаты, говорится в этом документе. Он также описал внешнюю часть как вращающуюся вокруг центрального купола, который оставался неподвижным, и в обязанности Перла входило фотографирование объекта в полете. Он утверждал, что смог сохранить негатив фотографии, сделанный на высоте в 7000 метров, это 20 тысяч футов. Ксерокопия негатива, предоставленная Перлом, размещена на последней страничке этого сообщения. Там уже находится и фотоснимок, который он якобы сделал с риском для жизни, на котором объект показан в ангаре. Конец цитаты. Далее в документе говорится следующее. По словам Перла, данный летательный аппарат был спроектирован и создан инженером по фамилии Кюр. Имя его неизвестно, местонахождение которого ему также неизвестно. Он предполагал, что Кюр был задержан союзными силами после окончания боевых действий. Перл заявил, что Кюр безуспешно пытался уклониться от призыва в Германии, но был задержан гестапо. Конец цитаты. Ну и, конечно, восьмиконечная звезда, которая запостилась в Фейсбуке, в Инстаграме и через другие сети и немало озадачила тех, кто на это смотрел. Жуткие инфракрасные кадры, снятые американскими военными в 2013 году, по-видимому, показывают весьма странный объект, стремительно движущийся в темноте с неровными меняющими форму лучами. В какой-то момент военный датчик увеличивает изображение, и загадочный объект пролетает через кадр, словно оставляя за собой светящийся след. Объект совершал резкие маневры, быстро менял направление и неоднократно исчезал из поля зрения, чтобы спустя мгновение появиться там снова. В сильно отредактированном отчете ФБР описывается рассказ высокопоставленного сотрудника разведки Соединенных Штатов о ночной миссии в отдаленном горном районе рядом с засекреченным правительственным объектом. Согласно этому документу, сотрудники разведки, федеральные агенты и экипажи вертолетов были направлены на место происшествия после того, как персонал неоднократно сообщил о странных светящихся сферах и громких ударах в горах. Однако по прибытии туда группа якобы столкнулась с роями высокоманевренных объектов, которые выглядели чрезвычайно горячими на тепловизорах, несмотря на то, что двигались в полной темноте. Учитель говорится, что неопознанные сферы легко уходили от военных вертолетов, а затем начали преследовать вызванные для перехвата истребители. В один из моментов второй пилот ведущего вертолета, как сообщается, наблюдал, как одна сфера разделилась на два отдельных объекта, после чего еще один объект внезапно отделился от группы и на большой скорости устремился прочь. Один из самых поразительных разделов касается, конечно, свидетельств австрийчек с предполагаемыми обитателями этих вот самых аппаратов. Я цитирую. Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, покинувших объекты. Конец цитаты говорится в документе, где существа описываются как ростом около 3,5–4 футов. Это 1 метр 20 сантиметров, одетые в нечто, напоминающее космические костюмы и шлемы. Конец цитаты. Представитель штата Теннесси Тим Берчетт, который уже давно выступает за раскрытие информации, написал в соцсети X следующее. Помните, как федеральные власти уверяли нас, что этих файлов просто не существует? А Дональд Трамп бросил вызов глубинному государству. Конец цитаты. Первая порция данных, конечно, будет внушительной, но по сравнению с тем, что грядет, это будет лишь капли в море. Я бы сказал так, готовьтесь к полному отпаду, ребята. Конец цитаты, так заявил представитель штата Теннесси Тим Берчетт. Недавно обнародованная служебная записка представляет собой внутренний документ ФБР 19 октября 1966 года. Она была направлена из Сан-Франциского отделения бюро директора ФБР Эдгару Гуверу под заголовком «Неопознанные летающие объекты». В документе содержатся ссылки на более ранние бюллетени ФБР, посвященные летающим дискам, и указывается, что записка была составлена с целью распространения статьи под названием «Вооруженные силы в фокусе НЛО», опубликованной в газете «Сан-Франциско Хроникл». В документе обсуждается растущий общенациональный ажиотаж вокруг случаев наблюдения НЛО. В частности, упоминается будущий президент Джеральд Форд, который в то время занимал пост конгрессмена и публично призывал также к проведению слушаний в Конгрессе по фактам инцидентов с НЛО. То есть, это своего рода предшественник Дональда Трампа в плане рассекречения секретных файлов с НЛО. В записке также отмечается, что ВВС Соединенных Штатов поручили физику из Университета Колорадо Эдварду Кондону. Проведение масштабного государственного исследования феномена летающих тарелок предполагало, что бюджет этого проекта составит $300,000 по сроку реализации 18 месяцев. Основное внимание в записке уделяется книге Фрэнка Эдвардса «Летающие тарелки. Дело серьезное». По мнению ФБР, эта книга могла способствовать росту общественного интереса и возникновению полемики вокруг темы НЛО. Страница документа испещрена служебными пометками ФБР, штампами, рукописными примечаниями и номерами дел, что свидетельствует о том, что документ был официально зарегистрирован и прошел процедуру внутреннего документа оборота в бюро. Вдоль правого края странички красуется броский вертикальный штамп красного цвета с надписью «Ex-proof», то есть «доказательство». Дополнительные штампы подтверждает, что обработка данной служебной записки была завершена в конце октября 1966 года. В изделах дела указывается, что автор книги Фрэнк Эдвардс выдвигал гипотезу о том, что НЛО представляет собой космические аппараты, направленные для наблюдения за деятельностью на Земле. Конец цитаты. Он также утверждал, что ВВС Соединенных Штатов намеренно скрывает информацию и дает вводящее в заблуждение объяснение, опасаясь, что раскрытие правды спровоцирует массовую панику среди населения. В книге НЛО описываются как объекты из полированного металла, излучающие тепло и свет, достаточно интенсивно, чтобы вызвать ожоги у свидетелей, оказавшихся в непосредственной близости, а также генерирующие некое силовое поле, которое создает помехи в работе электромагнитных приборов и источников питания. Конец цитаты, гласит этот текст документа. Цветовая гамма объектов варьируется от ослепительно-белого до тускло-красного и ярко-оранжевого. Конец цитаты. И некоторые объекты несли на себе ослепительно яркие огни. Я отстрою. Существуют три основные формы. Первое. Корабли дирижабленной формы длиной до 300 футов. Второе. Дискообразные объекты диаметром от нескольких футов до 100 футов. Причем многие из них, согласно сообщениям, имели диаметр около 30 футов. И третье. Объекты яйцеобразной формы, которые, по словам автора, наблюдались чаще всего в последнее время. Конец цитаты. В отчете далее утверждалось, что эти объекты способны бесшумно передвигаться на фантастических скоростях, а также неподвижно зависать в воздухе, после чего резко ускоряться и улетать, испуская вспышки света из своей нижней части. В некоторых случаях, как пояснилось в материалах этого дела, Земля под объектами после их взлета якобы оставалась обугленной. Многие из упомянутых в книге лиц, сообщивших о наблюдениях, являются надежными свидетелями, в том числе сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие при исполнении служебных обязанностей, военные и гражданские пилоты, должностные лица гражданской обороны и другие, отмечаются в документах ФБР. В книге

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Своей поверхности следы ударов микрометеоритов. В материалах и дела также приводятся свидетельства очевидцев, касающиеся предполагаемых обитателей этих таинственных аппаратов. Несколько свидетелей сообщили о том, что видели членов экипажа, высадившихся из этих объектов. Конец цитаты говорилось в этом отчете, где эти предполагаемые существа описывались как создание ростом от 3,5 до 4 футов, облаченные в нечто напоминающее скафандры и шлемы. Конец цитаты. И в заключительной части документа отмечалось, что автор Эдвардс предсказывал скорую открытую посадку НЛО или установление ими преднамеренного контакта с Землей. Эта служебная записка распространялась внутри ведомства на фоне того, что официальные лица описывали как растущее общественное давление с требованием создать гражданское агентство для расследования инцидентов с НЛО, структуру, не находящуюся под контролем военных. Вот такие любопытные материалы были опубликованы, и, скорее всего, дальше будет больше, и дальше будет еще интереснее, дальше будет еще захватывающе. Судя по всему, НАСА готовит к чему-то очень и очень серьезному и необычному. Постепенно. И опубликованные материалы в эту пятницу, это были первые материалы и первым крупным актом раскрытия информации, осуществленном в рамках февральского исполнительного указа президента Трампа. Этот указ предписывает министру обороны Питу Хексету и также федеральным ведомствам нашей страны, включая ФБР, рассекретить документы, касающиеся НЛО, неопознанных воздушных явлений UAP и предполагаемых контактов с внеземными цивилизациями. В то время как исследователи НЛО приветствовали обнародование материалов ФБР как одного из самых сонных документов, опубликованных на сегодняшний день, скептики предостерегали, что этот отчет по большей части представляет собой лишь краткое изложение утверждений и свидетельств очевидцев, а не независимо подтвержденное доказательство.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Другим важнейшим новостям. С 9 по 10 мая в районе города Броули в округе Империал на юге Калифорнии вдруг произошла серия землетрясений, называемая сейсмическим роем. И 10 мая было зарегистрировано более 350-355 толчков, сообщает ABC News. К 11 мая активность постепенно начала затихать. Первые микротолчки были зафиксированы еще вечером 9 мая около 17:40. Более заметная активность началась рано утром с предварительных толчков около 3 часов. Пик пришелся в ночь с 9 на 10 мая. Самое сильное землетрясение магнитудой в 4,7 балла произошло примерно в 0 часов 10 минут по времени западного побережья в ночь с 9 на 10 мая. Его эпицентр находился в нескольких километрах к западу или к юго-западу от Броули на глубине около 9-14 километров. Большинство толчков были слабыми, с магнитудой от 1.5 до 2.5, хотя десятки землетрясений превысили магнитуду в 3 балла, а несколько аж в 4. Все эпицентры располагались в Броулинской сейсмической зоне между Солтон-Си и границы с Мексикой. Этот район разломом, который соединяет систему Сан-Андреас и разлом Империал, где такие рои происходят, кстати, регулярно. Жители Броули и соседних городов, включая Эль-Сентра и Калехика, ощущали повторяющиеся толчки, некоторые из которых были довольно сильными. Землетрясение магнитудой в 4,7 балла почувствовали даже в Сан-Диего в виде слабых колебаний. Многие описывали непрерывную дрожь земли, говоря, что толчки шли один за другим. Серьезных разрушений и пострадавших не было, зафиксировали только мелкие проблемы, такие как утечки воды и неполадки в коммунальной инфраструктуре. Местные власти, офис губернатора Калифорнии, внимательно следили за развитием этих событий. В настоящее время нет непосредственной угрозы общественной безопасности, значительных повреждений инфраструктуры в городе не выявлено. Конец цитаты, говорится в официальном сообщении.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Из Орландо приходят очень скорбные новости, и сообщается о гибели сотрудника авиакомпании

0: Delta Airlines в результате происшествия в международном аэропорту Орландо, случившемся в ночь на 7 мая. Обстоятельства инцидента таковы. Примерно в 22:55 по времени восточного побережья аэродромный буксир врезался в телескопический трап, к которому был пристыкован самолет, выполнявший рейс Delta 2593. Пассажиры, находившиеся на борту воздушного судна, были благополучно эвакуированы через задний выход с использованием приставного трапа, в время как аварийно-спасательные службы обеспечили безопасность на месте происшествия. Официальная компания «Дельта» заявила следующее отрывы. «Мы подтверждаем трагическую гибель своего коллеги. В этот тяжелый момент первоочередной задачей является оказание поддержки семье погибшего, а также местной команде сотрудников в Орландо. Федеральное управление гражданской авиации FAA и местные власти в настоящее время проводят расследование обстоятельств, приведших к данному происшествию. Личные данные погибшего сотрудника пока не разглашаются из уважения к праву его семьи на частную жизнь. Мы выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки семье, друзьям и всему коллективу «Дельта» в аэропорту МСО. Это трагическое событие служит суровым напоминанием о рисках, с которыми ежедневно сталкиваются самоотверженные сотрудники наземных служб, обеспечивающие бесперебойную работу нашей отрасли. Конец. Цитата говорится в официальном заявлении компании Delta Airlines.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Суд на Кипре удовлетворил запрос об экстрадиции в Штаты гражданина России Сиражуддина Актулаева. Об этом сообщает сегодня пресса. Представитель защиты сообщил, что у россиянина есть 15 дней на подачу апелляции. Актулаева задержали в аэропорту Ларнаки в мае 2025 года по запросу Соединенных Штатов, когда он прилетел на свадьбу своего родственника. Американские власти подозревают его в кибермошенничестве. Сам Актулаев заявил, что не считает себя виновным. Сейчас он находится в тюрьме Никосии. Россиян, обвиняемых в кибермошенничестве, не первый раз статья задерживают по запросу Соединенных Штатов. Например, в 2014 году на Мальдивах задержали российского хакера Романа Селезнева, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. В Штатах он получил длительный срок за кибермошенничество, но в августе 2024 вернулся в Россию в рамках большого обмена с западными странами. В январе 2024 за кибермошенничество к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы приговорили 40-летнего россиянина Владимира Дунаева, которого в 2021 году экстрадировали из Южной Кореи. В октябре 2025 года в Сингапуре по запросу Соединенных Штатов задержали гражданина России по подозрению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством. Телеграм-канал «База» писал, что речь может идти об Алексе Кано. Люди, которым иммиграционная таможенная служба нашей страны ICE угрожает длительным содержанием под стражей, все чаще отказываются от заявления на получение гуманитарной защиты и соглашаются на добровольный выезд, сообщает Washington Post. При администрации Дональда Трампа иммигранты стали в разы чаще отказываться от своих заявлений о гуманитарной защите и выбирать выезд из Соединенных Штатов. И основная причина – плохие условия содержания в центрах для иммигрантов. С января 2025 года по март этого года миграционные судьи вынесли более 80 тысяч решений о добровольном выезде. Так следует из данных судов, полученных правовым институтом ВЕРА. Это ВЕРА Institute of Justice. Такие решения вносятся в отношении иммигрантов, которые просят разрешить им уехать на своих условиях, отказываясь от возможности строить новую жизнь в Штатах. Формального решения об их депортации не выносится, что может облегчить им возвращение в будущем на законных основаниях. Например, Роман Гусара, 37-летний украинский художник, прибывший в Штаты в 2023 году с женой и сыном и кошкой по кличке Фиона, рассказал, что в апреле попросил добровольный выезд из центра содержания Эден в Техасе после того, как увидел, как сотни задержанных возвращаются из иммиграционного суда с решениями о депортации. Месяцы шли, и ощущение безысходности усиливались. Здесь, в Техасе, никто не получает убежище. Никто. Людям отказывают снова и снова. Конец цитаты, сказал он. Его положение резко изменилось при Трампе. Его семья прибыла по специальной программе администрации Байдена для украинцев, спасающихся от российского вторжения в Украину. Семья обосновалась в Джорджии, и вскоре гусар работал на трех работах. Изготовлял шкафы, доставлял еду и печатал футболки. Правительство Соединенных Штатов говорило мне: «Приезжай, мы обеспечим тебе безопасность». Конец. Тогда сказал гусар. Трамп вскоре после вступления в должность приостановил программу спонсорства для украинцев. По словам гусара, власти так и не рассмотрели его заявление о продлении разрешения на пребывание в Штатах или о предоставлении временного защитного статуса или защищенного статуса. Тем не менее, он надеялся остаться. Он жил в Джорджии, платил налоги и болел за команду «Атланта Хокс». Прошлым летом он посетил фестиваль Burning Man в Неваде, где организовал художественную инсталляцию, рассчитывая привлечь внимание к войне в Украине. Затем в сентябре его остановила полиция в Техасе. Получилось очень тривиально. Он возвращался в Джорджию с фестиваля Burning Man, и его арестовали за хранение небольшого количества марихуаны, допустимого в Неваде, но запрещенного в Техасе. Его передали в центр содержания ICE и попытались депортировать прямо в зону боевых действий, откуда он бежал. Он представил судье письма поддержки от родственников граждан Соединенных Штатов и пасторов своей церкви, но ему отказали в слушании об освобождении под залог. Представители Департамента внутренней безопасности заявили, что гусар нарушил закон в период рассмотрения его заявления на право остаться в Штатах, поэтому была начата процедура его депортации. Они не объяснили, почему пытались отправить его в страну, где идет война. Обвинения в хранении марихуаны были сняты, согласно судебным документам и по словам его адвоката. Он намеревался ходатайствовать о предоставлении убежища по религиозным основаниям, отмечая, что является христианином, участвовал в религиозной музыкальной группе и является убежденным противником военной службы. В случае депортации, по словам, украинские власти могли бы лишить его свободы за отказ воевать, либо он мог бы просто погибнуть на войне. «Меня убьют». Конец цитаты. Кратко и четко сказал он на слушаниях. По мере приближения даты последнего слушания его дело передали одному из недавно назначенных иммиграционных судей при администрации Трампа, Джареду Кеннеди, бывшему прокурору в Техасе, у которого, согласно пресс-релизу о назначении, не было опыта в иммиграционном праве вообще. Его адвокат Дженнифер Пэттон, одна из иммиграционных судей, уволенных при Трампе без объяснения, сказала гусару, что у него сильное дело, но шансы на успех невелики, и ему может грозить депортация обратно в Украину. Гусар отозвал заявление о предоставлении убежища и попросил разрешить ему выезд в Турцию или в Польшу, но не в Украину. Кеннеди при этом согласился. По словам Пэттон, добровольный выезд дает гусару возможность попытаться вернуться в Штаты, когда изменится ситуация в его стране и, возможно, в нашей стране тоже. Конец цитаты. Ну и что людей, отказывающихся от иммиграционных дел, как минимум в 7 раз превышает показатели последних 15 месяцев администрации Джо Байдена, когда этим вариантом воспользовались 11 400 человек, и более 70% тех, кому было разрешено добровольно выехать во время второго срока президента Дональда Трампа, находились в иммиграционных центрах для задержания на момент подачи такого запроса. Этот сдвиг стал одним из наиболее заметных признаков кампании массовых депортаций, проводимой при Трампе, и, по всей видимости, является частью более широкой политики по выдворению миллионов иммигрантов из Соединенных Штатов Америки.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий. Одно из главных тем выходных – парад «Победа на Красной площади» затмило заявление Владимира Путина о возможном окончании войны. «Я думаю, что дело идет к завершению». Конец цитаты, сказал он. Заявление Путина – редкое, столь весьма развернутое публичное общение с прессой. Вот на такую тему прозвучало после самого необычного парада «Победа 9 мая в Москве» за многие-многие годы. на Красной площади не было привычных колонн танков, ракетных установок и межконтинентальных баллистических ракет, власти объяснили сокращенный формат соображениями безопасности, прежде всего угрозы украинских беспилотников. Наш коллега-журналист из BBC Стив Розенберг, который был лично на Красной площади, отметил, что на параде было гораздо меньше журналистов, меньше гостей и меньше иностранных лидеров, чем это бывало обычно. Британский журнал Economist описал этот парад как симптом растущей уязвимости России. Газета «Таймс» отметила, что урезанный формат стал ударом по образу стабильности контроля, который особенно важен для авторитарных лидеров. Конец цитаты. Но после пресс-конференции Путина новостная повестка во многом изменилась. Главная тема для СМИ стала уже не то, почему Кремль не смог провести привычную демонстрацию военной мощи, а то, возможен ли скорый конец войны. Слова Путина о завершении конфликта прозвучали в ходе его ответа на вопрос главного телерепортера кремлевского пула Павла Зарубина. Не слишком ли много стал себе позволять Запад? Конец цитаты, под которым Зарубин имел в виду украинские удары по территории России. Ну и Путин опустился в рассуждение, это привычное для него рассуждение, о том, что с Россией руками украинцев воюет глобалистское направление западных элит. Он также вспомнил о стремлении Украины в ЕС и о расширении НАТО на восток. Описывая начало полномасштабной войны, Путин вспомнил тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, который отговаривал от подписания стамбульских договоренностей, так как они несправедливы по отношению к Украине. Дальше оказалось еще интереснее. Впервые, наверное, за многое время президент РФ назвал Зеленского господином. И сказал, что, возможно, она скоро закончится. Очень и очень необычно, судя по всему, очень необычные слова Путина по отношению к тому, что война близка к завершению, и о том, что он назвал украинского лидера вдруг господином Зеленским, а не главарем киевской хунты, как Кремль называл его все последующие годы. Ну и давайте мы пообщаемся сейчас с политологом Александром Морозовым. Что вообще значит это?
2: Слова Путина об окончании войны. Что это вообще было? Это случайно брошенная фраза, сигнал Западу или что-то иное?
3: Ну, действительно, это не то чтобы сильный сигнал, он воспринят, мне кажется, не совсем адекватно, но, тем не менее, это некоторая существенная реакция, потому что перед этим в течение 3 или даже 4 месяцев от Кремля не поступало каких-то ясных, сказать, заявлений относительно войны, и складывалось впечатление, что не только переговорный трек с Соединенными Штатами, но и вообще в целом какие-либо усилия или какие-то шаги в направлении возможного перемирия, они полностью прекратились. Киев со своей стороны делал заявление довольно активно и показывал, что он подталкивает или пытается подтолкнуть Москву к тому, чтобы все-таки вернуться к тематике прекращения огня. Ну вот Путин, собственно говоря, воспользовался парадом и 9 мая, и этой встречей с журналистами, и в реальности сделал достаточно осторожное и не обнадеживающее заявление. Но, тем не менее, на фоне полного молчания и это прозвучало и звучит, конечно, достаточно заметно.
2: Вот близится к завершению. А может быть, что его вообще все поняли неправильно, и он имел в виду, что Россия, несмотря на помощь европейцев, вообще побеждает в этой войне и вот скоро победит.
3: Да, так оно и есть на самом деле, потому что ведь если послушать то, что говорят военные эксперты и те, кто следит за, собственно, ходом военной операции, там все в один голос констатируют, опираясь на, собственно говоря, и нескрываемые и публично высказываемые планы Путина и российских военных руководителей. В 26-м году собираются штурмовать Славянско-Краматорскую агломерацию, углублять или расширять эту буферную зону в Харьковской области и воевать в Запорожье. Это со стороны Кремля. То есть эти все планы на летнюю кампанию согласованы, поэтому надо очень осторожно относиться к продолжающейся этой игре и маневрам Кремля вокруг мирных переговоров. Поэтому нет, я думаю, что все-таки надо здесь очень осторожно интерпретировать эти слова Путина.
2: А он намеренно сказал так, чтобы было непонятно, что именно он имеет в виду, чтобы оно можно было трактовать и в сторону завершения переговоров, и в сторону, ну вот, окончания специальной военной операции, как ее называет Путин.
3: Я даже думаю, что сам он не считает, что он здесь как-то маневрирует, говоря такое. Почему? Потому что ведь, собственно говоря, если спросить Путина завершение войны скоро, почему? Его будет ответ, потому что скоро Киев выйдет или сдаст Донбасскую область, или мы захватим Донбасскую область, потому что параллельно Путин продолжает заявлять, что цели СВО будут реализованы. И в этом плане ничего не меняется. Если цели будут реализованы, то это в любом случае, с его точки зрения, полный захват Луганской и Донецкой областей, создание буферной зоны в Харьковской области, и дальше там следует целый перечень тех же самых требований, которые Кремль выставлял и во времена Стамбульского меморандума, и после, во время уже переговоров с Соединенными, при участии Соединенных Штатов. Это перечень, который включает в себя не только территориальный вопрос, все это хорошо помнят. И Кремль от этого не отказывался и не проявляет никаких, так сказать, знаков того, что готов здесь изменить свою позицию.
2: И в то же время Кремль никогда не говорил, что если Донецкая и Луганская области будут захвачены полностью, российская армия не пойдет дальше, например, в сторону Днепра.
3: Во-первых, это. Во-вторых, как только Киев проявляет готовность и, так сказать, начинает такую активную дипломатию в направлении возможного перемирия, то Кремль тут же начинает ставить вопрос о гарантиях самому себе. Не о гарантиях Украине со стороны Соединенных Штатов или Евросоюза, или какого-то альянса стран, а начинает говорить о гарантиях самому себе. И начинает поднимать тему того, что эта война, которую Кремль ведет, она развязана самим Западом, и поэтому Запад должен дать Кремлю какие-то гарантии. Это сразу всю ситуацию направляет в полный тупик, потому что это означает, что окончание этой войны Кремль ставит в зависимость от каких-то глобальных договоров, которые, конечно, вполне могут быть какими-то переговорными треками в будущем, потому что есть реальные вопросы глобальной безопасности, которые должны быть там, или договоры, которые нужно продлить, или заново заключить, но к окончанию конкретно российской агрессии против Украины эти договоры никакого отношения не имеют. Но Кремль будет на этом настаивать.
0: Это был политолог Александр Морозов. Ну, а сейчас мы переходим к одной из главных тем. Это хантавирус.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В понедельник 16 американских пассажиров круизного лайнера привели в медицинский центр университета Небраски. По сообщению, 15 из них находятся в карантинном отделении. Один человек в отделении биологической изоляции. Еще двое американских пассажиров этого злополучного лайнера были доставлены самолетом в Атланту штата Джорджия для дальнейшего обследования и лечения. Конец цитаты сообщили представители наших американских властей. По предварительным данным, общее число случаев заражения хантавирусом составляет 10. В их число входит один американский и один французский пассажир, у которых тест дал положительный результат уже после исхода судна, отметили официальные лица. Из 18 жителей нашей страны, которые были репатриированы, 16 находятся в Небраске. Тот, чей тест оказался положительным, помещен в отделение биологической изоляции. 15 человек с отрицательными результатами тестов находятся на карантине, сообщили наши американские власти. Остальные двое жителей нашей страны находятся в Атланте, добавили официальные лица. Кроме того, 9 американских пассажиров этого лайнера, сошедших на берег до того, как была выявлена вспышка заболевания, находятся под наблюдением местных департаментов здравоохранения, сообщили представители властей. Двое из них находятся в Техасе, двое находятся в Джорджии, по одному человеку в Виргинии, Аризоне и Калифорнии. Еще двое американцев, которые могли подвергнуться риску заражения во время авиаперелета, находятся в Нью-Джерси, сообщили официальные лица. Также официалисты утверждают, что риск крупной вспышки заболевания очень низок. Более 90 пассажиров судна MV Hondis, в настоящее время находящегося на Канарских островах Испании, доставлены в родные страны. Тем временем, Ухань или Ушуя. Сегодня рассуждают журналисты, и вновь эти два слова в заголовках новостей. Ушуа – это самый южный город Аргентины. Он долгое время пользовался репутацией края света и служил отправной точкой для поездок в Антарктиду, а также для туристов, желающих прикоснуться к впечатляющей природной красоте Патагонии. Но в последние дни город на слуху из-за того, что именно здесь, в Ушуе, как предполагается, могла начаться вспышка того самого хантавируса на голландском судне «Эми Хондис». Это, конечно, бросает тень на местные предприятия и власти. Согласно одной из теорий, пассажир мог зародиться на свалке на окраине Ушуи, когда туристы часто приезжают наблюдать за птичками и где отходы привлекают крыс и мышей. Аргентинские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, заявили некоторым СМИ, что это их основная гипотеза. Местные жители при этом не согласны. В огненной земле у нас за всю историю не было зафиксировано ни одного случая заражения хантавирусом. Так заявил Хуан Факунда Петрина, генеральный директор департамента эпидемиологии и охраны окружающей среды провинции. В частности, в огненной земле не было ни одного случая с 1996 года, с тех пор, когда национальная система эпидемиологического надзора включила его в список заболеваний, подлежащих обязательной регистрации. Конец цитаты. Так или иначе, многие спорят, так все-таки Ушуя или все-таки Ухань. С чем же мы имеем дело? Но, судя по всему, скорее всего, мы пока просто внимательно следим за новостями относительно хантавируса, потому что ничего другого мы пока делать не можем. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, Форум Дели, База. И в исключении о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Прохладно будет в Филадельфии в целом на этой неделе, за исключением среды, когда будет 75 градусов по Фаренгейту, но в вечерние часы начнется дождь при уже сильном юго-западном ветре, а с утра четверга тоже будет небольшой дождик. В Порнометро Эри после 80 градусов по Фаренгейту, и то же самое в районе Большого Сиэтла после 80 градусов по Фаренгейту, будет значительно прохладнее, особенно в среду, и к тому же еще дождливо, днем будет где-то около 60 градусов по Фаренгейту, потом будет намного теплее. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Ваш начальник угрожает позвонить в иммиграционную службу, чтобы вы перестали отстаивать свои права на работе? Это незаконно в штате Вашингтон. Независимо от вашего иммиграционного статуса, у вас есть права. Хотите узнать больше или подать жалобу? Звоните в Washington L&I 1-866-219-7321 или зайдите на сайт lni.wa.gov/workersright. Сообщение Департамента труда штата Вашингтон для информирования и просвещение.
3: Ты слышишь?
4: Конечно, все слышат.
3: Это радио.
4: И такое доброе.
3: Доброе радио для всех.
4: Доброе радио для каждого.

0: а в твоем семени получат благословение все народы земли. Все до единого. Даже племя Тумба-Юба. И если бы он не объяснил, что он имеет в виду, мы бы до сих пор бы спорили, кто такие святые, и что и кого они будут судить. И можешь возмущаться сколько хочешь, жаловаться куда хочешь. Это все равно так. Проблема не в том, что это неправильно. Проблема в том, что у нас в головах неправильно.
1: Тема сегодняшней проповеди называется «Сограждане святым и свои Богу». Сограждане святым и свои Богу. Это про нас с вами. Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». С точки зрения Священного Писания, человечество делится на три категории людей. Первое – это творение. Это люди, которых Бог создал. К творению относятся абсолютно все 100% людей на земле. Все являются творением Божьим. Никаких инопланетян или чего-то подобного, откуда бы появилась жизнь на земле, не существует. То есть это не научный факт, это чье-то предположение. Вторая категория – это избранный народ. То есть народ, который Бог избрал. Мы сегодня о них будем говорить. Это евреи. Это потомки Авраама через Исаака. И третья категория людей – это дети Божьи. Это те, которых Бог родил для себя. Творение – те, которых Бог создал. Избранный народ – те, которых Бог избрал. И дети – те, которых Бог родил для себя. Так и написано в послании Иакова: «Восхотев, Он родил нас словом истины». И здесь апостол Павел говорит: «Мы не чужие». Он обращается к язычникам. До того, как они обратились к Богу и приняли Христа, они максимально имели возможный для себя статус – это творение Божье, и все. К избранному народу они не имели никакого отношения, и детьми Божьими они не стали. И без Христа они были всего лишь творением Божьим. Но апостол Павел говорит: вы уже не чужие, и вы уже не пришельцы. Когда вы приняли Христа, что-то произошло. Теперь вы сограждане святым и свои Богу. Слово «святой» в библейском смысле означает «отделенный». Отделенный от чего-то и отделенный для чего-то. Или же, например, «посвященный Богу». И у нас, в нашем с вами восприятии, нас так научили ортодоксальное христианство, что святой – это безгрешный. Во-первых, безгрешных людей нету в природе. Никогда не было и не намечается, никогда не будет. То есть люди выдумали себе святых. Это чисто воображение, и все, и не более. Потому что Библия говорит: все согрешили и лишены славы Божьей. Да, Бог призывает меня, Бог призывает тебя к святости. То есть удаляться от господствующего в мире растления. Это 100% воля Божья. Апостол Павел говорит: воля Божья есть освящение наше. 100%. Чтобы мы умели соблюдать свой сосуд святости и чести, но также является и 100% правдой, пока мы живем в теле, в нашем теле живет грех. И не всегда мы побеждаем его. Иисус для тех людей, которые думали, что они исполняют заповеди Божьи, Он рассказал, что такое исполнять заповеди Божьи. И когда Иисус рассказал, как надо, то любой здравомыслящий человек понимал, что я так не могу. Не просто чего-то не сделать, а даже не захотеть в сердце. Даже не подумать об этом. Чистота должна быть не только внешней, но и внутренней, потому что Бог видит сердце. И еще раз, святой – это не обязательно безгрешный. Святой – это отделенный или посвященный, предназначенный. Ну, в данном случае мы говорим о Боге, для Бога посвященный. И, ну, например, в храме иудейском были специальные сосуды, посвященные для богослужения. Их нельзя было употреблять в любом другом качестве, только для богослужения. И когда-то был такой один из соправителей Вавилонской империи, его звали Валтасар, это сын Навуходоносора, и перебрал он немножко на празднике на каком-то, и он сказал, попросил, чтобы принесли сосуды из Дома Божьего. И когда принесли эти золотые сосуды, а до этого Вавилонская империя разрушила Иерусалим, разрушила храм, и они взяли всю храмовую утварь и вывезли оттуда. И вот захотелось ему попить вина и поесть из тех сосудов, которые были предназначены для Бога. И принесли золотые сосуды, которые были взяты из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Ну, таким образом они решили посмеяться над Богом. Вернее, они там ничего не решали. Они, я думаю, не понимали, что они делают, но вот что-то ему взбрело в голову. И появилась кисть руки. И эта кисть руки написала на стене надпись на непонятном для них языке. «Мене, мене, текел упарсин». На иных языках написала. Ни один из тайноведцев, ни один из знахарей, ни один из жрецов не мог дать объяснение, что там написано. Но Валтасар, который был очень смелый, пока был пьяный, быстро протрезвел и очень сильно испугался. Там написано даже, что у него коленка об коленку бились от страха. Это все-таки царь Вавилонский. Серьезная фигура, но перед Богом страшно всем, когда вмешивается Бог. И вот только Даниил дал расшифровку этой фразе. И одно из слов расшифровалось очень негативно, ну, все там было негативно, но одна фраза была, что ты взвешен на весах, и ты найден очень легким. Для людей ты большой человек, для людей ты величайшая фигура, ты царь огромной империи, в глазах Божьих ты ноль без палочки. Ты взвешен на весах и найден очень легким. И сказано было, что в эту ночь ты будешь убит. И в эту ночь его убили. Они пили там не потому, что прямо такие беспечные были. Вавилон был неприступным. Но Бог так не думал. И персы так не думали. Они взяли Вавилон, они вошли в Вавилон, и в эту ночь они убили Валтасара. Вот пил бы он с других каких-то там сосудов и тарелок ел, ничего бы не было. Но ему захотелось взять святое, то есть отделенное для Бога. Это я рассказываю с той целью, чтобы показать, что такое святое. Это были чашки, там сосуды какие-то из того же самого материала, что и обычные. Но они были посвященные. Вот так и мы с вами. Мы такие же люди, как и все остальные. В чем-то лучше, в чем-то хуже, возможно. Но мы освященные Богом. Мы сказали Богу «да», мы пошли за Ним. И теперь мы принадлежим Богу. Есть такое известное первое послание к Коринфянам, 6 глава. Прочитайте дома, с первого стиха можно. Там во втором написано. Апостол Павел говорит, разве не знаете, что святые будут судить мир? И если бы он не объяснил, что он имеет в виду, мы бы до сих пор бы спорили, кто такие святые, и что и кого они будут судить. Но дальше апостол Павел говорит, вами будет судим мир. Он называет верующих в Коринфе святыми. Из всех библейских церквей коринфянская не самая лучшая. Наоборот, проблемная. И тут же, называя их святыми, тут же он их обличает и говорит: «К стыду вашему говорю, у вас есть вот это, вот это и вот это». То есть святой – это не обязательно безгрешный. Еще раз, безгрешных нету. Это как в этом, в медицине. Нету абсолютно здоровых, есть недообследованные. Вот то же самое здесь. То же самое. Смотря с кем сравнивать. Если сравнивать с Богом, все виноваты. Страх будет у всех величайший. Бог настолько отделен от беззакония и зла, что человек, вот я, ты, вот в этом состоянии, в котором мы есть, человеческом, наша плоть не выдержит Божьего присутствия. Человек умирает от величия Божьего и от святости Божьей. Поэтому Иисус должен был прийти в теле на безопасном уровне, то есть доступном для человека. Но и это проблема, потому что не похож он на Бога тогда. Но Бог таким, какой он есть, он не может явиться нам, потому что мы все умрем тут же. Смысл являться было. Поэтому он говорит: ты тело уготовал мне. Он пришел как человек. Но мы с вами святые. Мы отделили себя для Бога, хотя мы далеки от совершенства. Мы не безгрешны. Но при этом святые. Вот так это работает на основании Библии. И когда Павел говорит: теперь вы сограждане святым, ну, свои Богу как-то понятно, а вот сограждане святым, каким святым? Он прежде всего имеет в виду израильский народ. Вы сограждане израильскому народу, когда вы приняли Христа. И называет он их здесь святыми. Послание к Ефесянам 2.12. Я подчеркну эту мысль. Послание к Ефесянам 2.12. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, то есть мы не имели отношения к народу избранному, и к нам не относились заветы обетования, то есть то, что Бог пообещал, к нам не имело никакого отношения. И дальше, не имели надежды и были безбожники в мире. Но когда мы со Христом, мы сограждане святым и свои Богу. Вот как это меняется. И здесь, ну, чтобы разобраться в этом вопросе, потому что очень много путаницы сегодня в головах у верующих людей. Очень много. Как это могло быть? Или как так произошло, что теперь я согражданин святым? Потому что некоторые говорят: мы вообще к каким-то коленам принадлежим израильским. Мы не принадлежим к ним. И никогда не принадлежали, и не будем принадлежать. Мы во Христе Иисусе вообще нету ни иудея, ни язычника. А новое творение. Это крайность. Но о чем говорится? У Авраама, он является родоначальником народа избранного. Бог говорит: я от тебя произведу народ. У Авраама было 8 сыновей от 3 женщин. По одному сыну у него было от Агари, это была наложница его, и от Сары. То есть первый родился Измаил от Агари. Это сын Авраама. Ну а потом родился Исаак от Сары. И когда умерла Сара, он женился на Хитуре, и у него еще родилось 6 сыновей. Так в Библии написано. То есть у Авраама было 8 сыновей от 3 женщин. Это отец всех верующих. Так, для справки. Так вот, обетованным или избранным народом были только те, которые произошли по линии Исаака. Измаил не был обещанным. И 6 сыновей от Хитуры тоже не были обещанными. И к ним обетование не имеет отношения. А завет Бог заключил с теми потомками Авраама, которые должны были произойти от Исаака. И я прочитаю, чтобы это было подтверждено Священным Писанием. Обетование Божье относится только к одному из 8 сыновей Авраама.

Бог Аврааму уже под 100 лет. И вот Бог ему дает обетование. Бог заключает с ним завет. Бог клянется самим собою. И дальше он ему дает очень четкое объяснение в отношении Сары. Много лет назад, перед этим, Авраам имел откровение от Бога, что из его чресел, от него, от его семени, произойдет обещанное потомство, то, что пообещал Бог. Но на тот момент он не знал, что это должно произойти именно от Сары. И Сара, как женщина, предложила выход. У женщины всегда есть решение на все случаи жизни. И вот она предложила решение. Раз я не могу родить, то я предлагаю, чтобы родился ребенок для меня, от тебя, Авраам, но через Агарь, мою наложницу, мою рабыню. И она стала наложницей. И Агарь родила Измаила. Естественно, как женщина, Агарь стала унижать Сару. Это не надо было ходить к пророку. Это 100% произойдет в одном доме. Вот 100%. Я родила, а ты не можешь. Поэтому я лучше тебя. Это так всегда работает. И знаете, что сделала Сара? Обвинила Авраама. Говорит, Бог будет судьей между мною и тобою. Это ты виноват в моем унижении сейчас. Ну, Авраам еще не разбирался в этих моментах. Если мужчина дает на что-то согласие, ответственность на нем. Пока не дал согласие, ты не виноват. Кто бы тебя там что ни уговаривал. Как только согласился, ты взял на себя 100% ответственность. Сара четко понимала. И вот родился Измаил, мы называем это по плоти, а не по обетованию. Почему? Потому что у Авраама не было полного откровения. И вот когда ему уже почти 100, Бог ему уточняет, как родится обещанное потомство. Бытие 17:19. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. Вот вроде как все нормально, понятно. Смотрите, что дальше говорит. И поставлю завет мой с ним, с Исааком, заветом вечным и потомству его после него. Поэтому в Новом Завете, ну и в Ветхом, мы четко видим, что обетование Божье исполняется через Исаака, не через Измаила, хотя Бог сказал Аврааму, Авраам до этого перед этим молился, говорил, Господи, там мне уже ничего не надо, хотя бы Измаил был жив, то и нормально мне будет. И Бог говорит, Измаил тоже твое семя, я благословлю его. 12 князей произойдет, великий народ произойдет, я благословлю, потому что это твое семя, Авраам. Я благословлю Измаила, но сын рабыни не будет наследовать вместе с сыном свободной. Эта идея и в Ветхом Завете, и в Новом, ну просто настолько четко выражена. Это несовместимо. Рожденный по плоти всегда гонит рожденного по духу, то есть по обетованию. И поэтому благословение и завет, вечный завет, пошел через Исаака. Бог называет себя, я Бог Авраама, я Бог Исаака и я Бог Иакова. И самое интересное было, наверное, Исаак, у него всего лишь была одна жена, и всего лишь 2 сына. Но особенных сына. Одного звали Иаков, а второго звали Исав. Исав был старший, Иаков младший, но они родились в один день. Двойнята. Они вообще не были похожи друг на друга. И между ними было пожизненное соперничество. Ну, сколько они вот росли в доме вместе. Один был охотником, таким, знаете, сильным мужчиной, с мужскими чертами и характером. Это был Исав. А второй был ботаником. Это был Иаков. Он, мама его больше любила. Он домашний был.
Но у этого Якова было особое качество. Он очень сильно любил Бога. И он готов был сделать все, что угодно, чтобы получить благословение Божье. Бог это знал от начала. И с самого начала Бог сказал: «Якова я возлюбил, Исава возненавидел». Это вам ответ про безусловную любовь. Ничего они еще не сделали, ни хорошего, ни плохого. Этого я возненавидел, Исава, а Якова возлюбил. И можешь возмущаться сколько хочешь, жаловаться куда хочешь. Это все равно так. Проблема не в том, что это неправильно. Проблема в том, что у нас в головах неправильно. И поэтому мы возмущаемся. В этом проблема. Но Бог прав всегда. И Бог, давая обещание Аврааму и давая обещание Саре, он говорил, что от вас произойдет не только один народ. Это изначально было сказано. От Авраама по линии Исаака мог произойти только один народ, израильский. Как это получилось? У Исаака было два сына, Иаков и Исав. Вот, и от Иакова произошли 12 патриархов, 12 колен сынов Израилевых. Это именно Иаков боролся с Богом, и ему было дано имя Израиль, то есть борющийся с Богом. Они до сих пор такие. И 12 колен. Удивительно, у Иакова было 4 женщины. Сначала он очень полюбил одну женщину, ее звали Рахиль, просто влюбился. Но папа ее, Лаван, был хитрее, чем Яков, хотя Яков тоже был хорош. Но он его перехитрил, и он ему сунул старшую дочку, говорит. У нас так принято, говорит. У нас нельзя младшую сначала старшую. Поэтому он женился на Лие, потом 7 лет отрабатывал, чтобы жениться на Рахиле. И потом у каждой из них было по служанке, и они отдали ему их еще в наложницы. Так вот, 12 патриархов произошли от одного мужчины и 4 женщин. 2 жен одновременно и 2 наложниц. Вот так вот прошел израильский народ. По учению Нового Завета Иаков ни пресвит, ни епископом, ни диаконом не мог бы быть никогда. Не вписался бы в нормы. Авраам тоже, кстати. Об этом тоже надо подумать. Интересная мысль. Вот, поэтому Бог обещал множество народов не только от Авраама, но и от Сары. Бытие 17:4. Бог говорит: «Я, вот завет мой с тобою». Я не буду сейчас в подробности, речь идет о клятве. Бог клянется собою. Я завет с тобой, и я исполню то, что я сказал. Ты будешь отцом множества народов. Ну, в принципе, с ним понятно. Измаил, там 12 князей, там еще 6 сыновей. Там он, конечно, размножился. Но у Сары был один единственный ребенок. У нее был только Исаак и больше никого. Ну, как бы Измаил, как бы приемный. То есть она как бы для себя его хотела родить. Вот, но там спорный вопрос. Так вот, Бытие 17:16. «Я благословлю ее», это про Сару, «и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Какие народы от нее произойдут? По линии Исаака, а только один народ. Избранный. Все. Колени не считаются, на что на коленах разбили. Там это все равно один и тот же народ. Израильский. И поэтому отец множества народов, это Авраам, а Сара, от нее произойдут народы и цари народов. И мы сейчас дойдем до того, как это получится у Бога. У Бога изначально это было как план, и он его осуществил уже. Вы помните историю, когда
Бог сказал Аврааму принести в жертву Исаака. В чем была проблема вот такого действия со стороны Авраама? Все Божьи обетования были связаны с Исааком. Если его сейчас принести в жертву, всесожжение, ни одно обетование не исполнится. Все. Вот перед таким выбором стоял Авраам. Поэтому в Новом Завете написано, Авраам думал, его мысли были, что вот он сейчас положил уже Исаака, привязал его, там дрова эти были.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Выйдет человек, Божий, возложит руки, помолится, и он исцелится. В чем проблема? Его план был прекрасный. Человек Божий даже не вышел. Человек Божий посылает своего слугу, говорит, там передай вот этому военачальнику сирийскому, это министр обороны Сирии, на минуточку, пусть пойдет в Иордан, 7 раз окунется и исцелится. Его чуть от злости не порвало, этого Неймана. Он говорит, я сколько сил потратил, чтобы доехать, чтобы вот это мне послали в какой-то Иордан там окунаться. Он говорит, сирийские реки 100 раз лучше и чище. Это правда. Делать мне больше нечего. Но его слуги с трудом уговорили, что тебе стоит, уже приехал, окунись ты в том Иордане. И на 7-й раз сошла проказа. Сработал не план Неймана, сработал план Божий. Если хочешь, чтобы произошло чудо, должен сработать план Божий, а не мой и твой. У нас всегда есть какие-то планы. Так вот, Авраам тоже был человеком, он тоже планировал. Но вдруг, когда он занес нож, Бог ему сказал, не делай этого, я тебя испытал. И это было очень серьезнейшее испытание, оно было настоящим для Авраама. Там мы сейчас читаем, да, что там ему стоило. Овечку принес, жертву, это все. Он не знал ни про какую овечку. Ее там не было. И когда они с сыном Исааком поднимались на гору, все их оставили, Авраам говорит, пойдем поклонимся Богу и сойдем вниз. Имел в виду вдвоем. Исаак спрашивает, вот огонь, вот дрова, где жертва? Вопрос у него, нормальный вопрос, а где жертва? Я, ты и больше никого, где жертва? И Авраам говорит, пророчески, Бог усмотрит. Вот так вот и сегодня в твоей и моей жизни надо научиться и понимать Бога, который усмотрит. Я не знаю как, но я доверяю на все 100%. Бог покажет путь. Завтрашний день сам о себе позаботится. А мне сейчас выдумывать зачем? Чтобы потом это все выбрасывать, свои планы. Так вот, Бытие 22, 16, 18. Когда Авраам на полном серьезе хотел принести в жертву своего сына Исаака, с которым были связаны все Божьи обетования, Бог это увидел и оценил, и говорит, «Мною клянусь, говорит Господь». Опять Бог употребляет клятву. Когда Бог употребляет клятву, это значит, что это произойдет независимо ни от чего. Это произойдет вопреки всему. Это да и аминь, потому что многие пророчества, и сам Бог говорит, они 50-50. Если будешь делать так, будет так, если нет, будет наоборот. От тебя зависит. В этой ситуации, когда Бог говорит, мною клянусь, ни от кого не зависит, только от Бога. И он исполнит свое слово. «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, хотя у него 8, ну потом еще 6 родится, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И очень важный момент. И благословятся в семени твоем все народы земли. Не только избранный народ, а в твоем семени получат благословение все народы земли. Все до единого. Даже племя Тумбаюба. Все получат благословение. Дальше, за то, что ты послушался гласа моего. И вот апостол Павел, мы, конечно, не специалисты в еврейском языке или в арамейском, не знаю, на каком там оно было написано, но апостол Павел говорит, Бог употребляет слово «семя» в единственном числе. Он говорит как об одном. Не о всех твоих семя – это потомки. Не о великом множестве потомков,

благословятся все народы, а в одном потомке благословятся все народы. Это был Иисус Христос. Вот что произошло. Потому что, когда Бог давал, говорил, что я произведу от вас там и царей там и так далее, Он имел в виду не через евреев, которые будут только исповедовать иудаизм, а через Иисуса Христа, который пришел как Сын Божий. Его, в принципе, до конца евреем нельзя назвать, потому что он был прежде того, как была создана земля. Не было тогда национальности. Он просто воплотился через еврейскую женщину. И поэтому он был по плоти иудей. Прошел все процедуры, которые нужно пройти. Читайте, это в Новом Завете написано. Включая обрезание. Восьмой день. Все как положено. Но в нем, в семени твоем, благословятся все народы. Послание к Галатам 3:29. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники, то есть по обещанию Божьему наследники. Еще раз, если же вы Христовы. Что произошло, когда мы приняли Иисуса Христа? Мы стали с Ним одно целое. И поэтому написано, во Христе Иисусе нету ни иудея, ни язычника, а есть новое творение. Это то, что сделал Господь. Я не буду много говорить, это все-таки довольно тяжелая для некоторых людей информация, но я скажу так. Когда был создан первый человек, Адам, он был вторым после Бога. Произошло грехопадение. Дьявол обманным путем получил ту власть, которая была у Адама. И он стал вторым после Бога, дьявол. Не таким же, как Бог, не равным, а вторым. Но у Адама была довольно большая власть на земле. И вот человек потерял это. Заповедь была одна запрещающая. Не ешь от дерева познания добра и зла. Именно эту и нарушили. Полно было всяких деревьев, там, чем заниматься можно было. Ну, не скучно точно было бы. Но именно эту нарушили. По хитрому обольщению. Так вот, Иисус, Он приходит как второй Адам, исправить ошибку первого Адама. И Библия говорит, как одним человеком вошел грех и смерть во все человечество, так через одного человека придет спасение. Через Иисуса Христа. Иисус побеждает дьявола не как Бог, а как человек. Отнимает у него эту власть. Он, воскресший в третий день, на сороковый вознесся. И он сейчас одесную Бога. Если вы возьмете, почитайте внимательно книгу Откровения, там есть такие иногда фразы. «Слава сидящему на престоле, то есть Богу, и Агнцу». Поклоняются сидящему на престоле и Агнцу. Поклоняются как Богу. И вот мы во Христе Иисусе посажены на небесах. Что сделал Христос? Он поднял нас на уровень Бога. Это больше, чем иудей. Как бы сегодня они ни говорили, что им это обидно даже, что мы якобы только к ним привились, мы большее получили. Мы посажены на небесах во Христе Иисусе. Мы в Нем имеем жизнь вечную. Жизнь вечная – это природа Бога. Творение не имеет жизни вечной, только Бог. И вот это сделал Иисус. И вот в семени, в одном, благословятся все народы, если они примут это семя. Или примут этого потомка, примут Иисуса Христа. Во Христе Иисусе нет иудея и язычника. Ефесянам 2:14.
Ибо Он, речь идет о Христе, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. О ком он говорит? Из обоих одно, иудей и язычник. Во Христе Иисусе без разницы, иудей ты или язычник был. Теперь ты новое творение. Кто во Христе, тот новое творение, заново сотворенный. Это совершенно другое. То, что я сказал в начале, есть творение Божье, есть народ избранный и есть дети Божьи. Так вот, и еврей, который исповедовал иудаизм, и язычник, принимая Христа, рождаются свыше, попадают сразу вот в эту третью категорию сыновей Божьих, дочерей Божьих. Он дал нам власть называться и быть детьми Божьими. В этом благословении мы дети Божьи. Это совершенно другой статус. Разница между дитем Божьим и просто творением, как разница между небом и землей. Вот такая разница. И это стало возможным благодаря Иисусу Христу и еще Аврааму. Бог сказал: «В семени твоем благословятся все народы». Через Христа придет благословение на все народы. И это сегодня мы читаем в Священном Писании. Вот эти обещания, которые Бог дал Аврааму, Саре, они были даны задолго до закона, за 400 лет до закона. Что мы сегодня наблюдаем в церкви? Людям навязывают закон. Причем тут закон вообще к нам? Какое он имеет отношение? Люди, не понимая, кто такой Христос, не осознавая, что сделал Христос, они пытаются исполнением каких-то религиозных традиций, даже Божьих заповедей и постановлений, используя культуру еврейскую, они пытаются таким вот образом приблизиться к Богу. Если ты христианин, это тебя удалит от Бога, потому что ты станешь на ступеньку ниже. Во Христе Иисусе нету иудеев и язычников. Из обоих сделал одно. Это совершенно другое. И это очень важно понимать. Да, есть неудобовразумительный образ, который говорит апостол Павел, что язычники – это дикая маслина, а евреи – это как бы домашняя маслина, оливковое дерево. И вот мы, дикая маслина, отломились оттуда, и Бог нас привил к домашней. Это как бы еврейский народ. Но большой вопрос – а кто корень у этой маслины? Авраам? Я, например, не уверен в этом. Это примерно как у нас у некоторых Петр в основании церкви. Нету Петра в основании церкви. Если Петр был бы фундаментом церкви, это было бы самое ненадежное строение во всем мире, учитывающий характер Петра. И Авраам тоже был человеком. Кто корень? Потому что о евреях сказано, из-за того, что они не поверили в Христа, они отломились. Неверием. А мы поверили, привились, сограждане святым, получили доступ ко всем обетованиям. И Бог говорит через Павла: не гордись, бойся. Но мы не остаемся на уровне избранного народа. Мы получаем статус сыновей и дочерей Божьих. Это выше. И вот Иисус рассказывает притчу. Он говорит:

выше всех имен, которые существуют в видимом мире и невидимом. А я во Христе. Вот сегодня Ростик приводил пример. Вселюсь в них, он говорит, и буду ходить в них. Вот к чему мы должны стремиться и осознавать, кто мы есть во Христе Иисусе. У нас очень большой статус. Он нами не заслужен. Это сделал Христос. Нам Он подарен. Победу одержал Он, а даровал ее нам. Это так вот звучит. И поэтому человек, который это осознает и принимает, он благодарен Богу. И он без проблем говорит «Слава сидящему на престоле и Агнцу». Без проблем. Но в книге Откровения, когда Иоанн пытается поклониться ангелу, он говорит, не делай этого. Про Христа нигде так не сказано. Наоборот, там песня есть, мы ее поем. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Это обращение ко Христу. Это откровенное поклонение Христу там, на небе. И когда говорят, что он просто человек, или чуть-чуть больше, чем человек, или где-то между Богом и человеком. Я не вижу этого в Писании. В нем вся полнота божества телесна. Он сущий над всем Бог. Но он стал как человек, чтобы победить дьявола и вернуть нас в положение. Лучшее, чем было у Адама. Намного лучше. Есть такие места Писания, когда-то об этом поговорим, а Иисус говорит, из рожденных женами больше, чем Иоанн Креститель, не восставал. Вот самый великий из всех рожденных женами был Иоанн Креститель. Хотя он ни одного чуда Бог через него не сделал. Он только был сильный проповедник, и все. У него такая была благодать. Но меньший в Царстве Божьем больше Иоанна Крестителя. Вот как так получается? Из людей самый великий Иоанн Креститель. Но благодаря Христу ты можешь подняться на уровень еще выше. Это не твоя заслуга. Это его победа, подвиг его души. Мы это принимаем. Мы сегодня принимаем причастие. Что это значит? Мы свидетельствуем о том, что мы причастны ко Христу. И я очень много говорю о Христе. И мы поем очень много о Христе. Это же не просто так. Что мы понимаем, что мы делаем. И в отношении закона, закон появился через 400 лет после этих всех обетований. Закон не может отменить обетование, он позже пришел, намного позже. Но людей сегодня тянет именно к закону. Послание к Колоссянам говорится о том, что закон – это тень. Зачем вам тень, если у вас есть настоящее? Зачем? Зачем вам рукотворное, если есть нерукотворное? Зачем вам скиния, ковчег, храм и так далее, если у вас есть доступ к настоящему? Вот странные какие-то люди. Вот он говорит, я тебя так люблю, я тут стою, хочу как бы хотя бы услышать слова «люби в свой адрес», а он припал к моей фотографии, там ее лобызает, сидит. Я подумал, что он сумасшедший. Я здесь. Почему тут моя фотография? Пока меня не было, можно было и на фотографию говорить что-то хорошее, приятное. Но когда я есть, зачем тебе фотография? Оставь ее. И настоящим так и закон. Это тень будущего. Оставь, выйди из этой тени и пойди за Богом напрямую. И вот что говорит Ефесянам 2:15. Что сделал Иисус? Какую он преграду устранил между евреями и язычниками. И Ефесянам 2:15. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей, это Моисеев закон, учением. То есть Иисус упразднил вражду плотью своей, а закон заповедей поменял на учение, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир. Из двух имеется в виду язычника и еврея. Кто во Христе, тот новое творение. Закон Моисеев ко мне не имеет никакого отношения вообще. Кто принял Христа, тот умер для закона тела Христовым. А если умер, то освободился от него. Мы живем не по веткой букве, а по духу, говорит апостол Павел.
Зачем туда лезть? Тем более мы этот закон не знаем. 613 заповедей и постановлений. Выучи, попробуй. Я не думаю, что кто-то из евреев знает все 613. Как можно исполнить то, чего ты не знаешь даже? Закон выполнил свою функцию. Это детоводитель ко Христу. Задача закона – убить меня и показать, что бесполезно. У тебя не получится. И Давид это понял и говорит: блажен тот, кому Бог простит грех и чье беззаконие будет покрыто. Вот в чем блаженство, а не в исполнении. До него дошло это. И вот сегодня мы во Христе Иисусе новое творение. Восхотев, Бог родил нас словом истины. Он не ошибся. А тем, которые приняли Его, это про нас с вами, и уверовали в Него, дал власть быть детьми Божьими. Власть – это законное право. Бог дал мне право быть Его сыном. Не вы и не кто-то. И я вам никакого права не давал. И кто-то вам не давал. Или ты родился свыше, или нет. Или ты принял Христа, или нет. Принял ты, Бог говорит: ты мой сын, ты моя дочь. Они говорят: что нет, мы сомневаемся, это ваши проблемы. Вы всегда сомневаетесь. Верующий в Иисуса имеет свидетельство в себе самом. Если когда тебе или мне говорят, что ты не спасен, и ты начинаешь дергаться, то проблема не в том, что они говорят, а проблема во мне или в тебе. Мы не уверены сами в этом. С этим нужно разбираться, а не с теми, кто там что-то говорит. Вообще, когда кто-то что-то говорит, тебя это цепляет, проблема не в этих словах, а в нас. Надо разбираться с самим собой. Значит, где-то я в чем-то не уверен или что-то не то делаю. Надо разобраться. Но если я знаю, что я прав перед Богом, мне абсолютно все равно.

истина сделает вас свободным. Иисус говорит, я есть путь, я есть истина, я есть жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому у нас с вами есть Спаситель, Христос Господь. Мы сограждане святым, но есть еще более крутое, свои Богу. Мы его семья. И Откровение, книга Откровения, кроме всех там ужасов, которые мы там читаем, там есть брак Агнца. И приготовила невеста, это церковь. И что написано? И дано было ей облечься, то есть одеться, весон чистый и светлый. Это такая одежда, которая есть праведность святых. То есть Бог дает нам свою праведность, как одежду. Как жених он одевает свою невесту. Одевает так, что ей не стыдно будет стоять в небесном зале. Она не будет чувствовать себя золушкой, грязнулей или чем-то там еще, потому что прощены все грехи и покрыты все беззакония, абсолютно. Одним приношением Христос навсегда сделал совершенными освящаемых. Это Новый Завет. И сегодня, принимая причастие, я и ты, мы свидетельствуем себе в первую очередь себе, потом уже всем остальным. Мы говорим перед Богом, мы в завете с тобою. Мы продолжаем этот путь, мы не отказываемся, мы идем за тобою. Ну и уже в-третьих там дьявол пускай слушает. Но если у меня есть твердая вера, дьяволу нечего делать в моем присутствии. Я его раздражаю, ему плохо. Когда я теряю веру, начинает дьявол меня раздражать. Вот та проблема, но мне надо с собой разбираться. Вера основана на слове, которое сказал Бог, оно неизменно. Он не кисельная барышня, сегодня так, завтра по-другому. Вот, все четко, все остается в силе. Если ты верен, Бог верен всегда, тем более. Я скажу даже больше, если я не верен в чем-то Богу, Бог остается верным. И Павел говорит, потому что себя отречься не может. Он не разделяет себя со своими обетованиями. Поэтому он смело говорил Аврааму, я клянусь. Я гарантия завета с тобой, что он будет выполнен. Завет – это договор. Как бы ты там себя не чувствовал, Авраам, как бы тебе страшно, плохо, еще как-то не было, я завет с тобою. И поэтому этот завет будет исполнен вопреки всему. Никто его не остановит. Выполнение этого завета. И вот мы сегодня с вами имеем лучший завет с лучшими обетованиями. Авраам был обрезан 99 лет. Евреи обрезываются на восьмой день. Знак обрезания, почему такое странное место Бог выбрал, потому что оно было связано с потомством, поэтому было обрезание. В этом есть очень глубокий смысл. Когда рождался Измаил, ну, зачинался Измаил, Авраам не был обрезан. Он был обрезан за год до рождения Исаака. Вот тогда начало действовать обетование. Поэтому мы любим арабов, особенно христиан-арабов, особой любовью любим. Вот. А араб – это смешанный по-нашему. Агарь – египтянка, Авраам – еврей. Получился араб смешанный. И арабы, многие они признают, они произошли от Измаила. К обетованию они не имеют никакого.

Оттуда все началось. Вы думаете, откуда? Все из семьи идет. И мы многие вещи не понимаем, мы многие вещи даже не знаем. Но я скажу вам, в Библии многое, почти на все вопросы сегодня на Ближнем Востоке есть ответ. Почему происходит, как это можно решить, как с этого выйти. Поэтому я хочу, чтобы мы помолились сегодня и попросили, чтобы Бог утвердил нас в своей истине. Истина сделает свободными, больше ничто. Если иногда, когда-то я думал, что вот мир вокруг меня изменится, мне будет хорошо. Он поменялся в худшую сторону. Мне то не нравилось, а сейчас еще хуже стало. Так мне никогда хорошо не станет. Так. И я понял, что я должен поменяться. И вот когда я поменялся, вот тогда им все, как что-то в мире, какая мне разница. У меня свой мир внутри. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет и сердца наши, и помышления во Христе Иисусе. Я знаю, в кого я уверовал. Он никогда не оставит. Он верный. И верности я даже ее понять не могу. И вот Павел молится за христиан и говорит, чтобы вам уразуметь превосходящую разумение, любовь к Христову, чтобы исполниться всей полнотой Божьей. Чтобы войти в полноту Божью, нужно любовь Божью понять по отношению к себе. Другого пути нету. Почувствовать, осознать себя принятым. Сограждане святым и свои Богу. Я свой Богу. Тот, который сотворил все. Какие мне еще нужны друзья, связи и так далее? Мне самое лучшее в мире. И самое благословенное. И совершая сегодня причастие, мы подтверждаем свой завет с Господом, основанный на потомке Его, одном потомке, на семени Его, Иисусе Христе, в котором благословятся все народы. И здесь есть сейчас представители разных народов, без разницы, кто вы, из какой вы страны. Если вы во Христе одно, нет уже иудея и нету язычника. Во Христе Иисусе новое творение. Сын Божий, дочь Божья. Два варианта. Он дал нам власть быть детьми Божьими, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, не от хотения крови, но от Бога родились. И даже если какой-то проповедник пришел вам, рассказывал, и вы приняли Христа, не в нем проблема, Бог его побудил. Он просто попал в волю Божью, и все. От Бога мы рождаемся, не от хотения людей. А от того, что хочет Господь. Восхотев, Он родил нас словом истины. И я хочу помолиться, чтобы Бог благословил нас пребывать в этой истине. В Псалме написано: «Щит и ограждение, истина твоя» — это защита от всего. Нету истины, нету защиты. Беззащитный. Проблема. Помолитесь за меня. Ну, помолимся. Ты выйдешь, опять будет то же самое. Через 5 минут. У тебя нету защиты. Щит и ограждение. Истина. И истина сделает нас всех свободными. Давайте поднимемся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за обетования, которые были даны еще Аврааму и Саре, о том, что через семя Авраама благословение получат все народы земли. И сегодня мы видим, как через Иисуса Христа мы стали сограждане святым, и мы стали своими для Тебя, Господь. Мы не просто творение Твое, мы не просто избранный народ, мы рождены Тобою, ибо восхотев, Ты родил нас словом истины. И мы теперь новое творение во Христе Иисусе. Ты взял нас в свой божественный удел. Теперь мы Твоя семья, теперь мы Твоя собственность. И мы находимся в завете, поручителем которого стал Иисус Христос.
И все то, в чем мы не можем оправдаться, мы оправдываемся верою в Иисуса Христа, потому что кровь Иисуса омывает и очищает нас от всякого греха. Мы благодарим Тебя, и мы поклоняемся Тебе. Освяти нас, Господь, истиной Своей. Слово Твое, Господь, есть истина. Помоги нам, чтобы эта истина стала щитом и ограждением вокруг нас, и чтобы ни одно орудие, сделанное против нас, не было успешным, чтобы мы разбивали всякую твердыню и всякое помышление пленяли в послушание Иисусу Христу, нашему Господу и нашему Спасителю. Мы благодарим Тебя, и мы превозносим Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Дух.